0: Reggae Soul Bowl 3 from the 22nd to the 29th of May 2027 at the Borac Hotel Bol, the island of Brac, over there in Croatia. Reggae Soul Bowl 3 DJ lineup: Daddy Ernie, June Furlong, Carl Bassett, Governor General, John Jr., Neil Williams, Chris Bott, entertainment of the highest order. For all inquiries, please email bookings at reggaesoulbowl.com or call or text 07957195762. Performing live at Reggae Soul Bowl.
1: M-M-R-R-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-